0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: хочу, того люблю.
1: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Среди культурных и исторических достопримечательностей города есть экологическое, которое является не только объектом любопытства горожан и туристов, но и учебной лабораторией для студентов. Это ботанический сад в Бресте, экспозиции которого подразделяются на сад непрерывного цветения и оранжерею зимнего сада. Зимний сад в Бресте открыт для доступа 1 декабря 2010 года со вводом в строй новой оранжереи. Изящное стеклянное сооружение встретит туриста щебетом птиц и журчанием ручья и предоставит возможность отдохнуть на уютной лавочке после прогулки среди экзотических растений тропиков и пустынь. Диковинных растений здесь немало. В тропической зоне произрастают несколько видов фикусов, папоротников, цветущих орхидей, антуриумов, плодоносят банан и аравийский кофе. Особая гордость – экземпляры араукарии, разнолистной из Южной Америки и фикуса каучуконосного, которым уже более 20 лет. Субтропики представлены плодоносящими цитрусовыми, лимонами, мандаринами, грейпфрутами, а также цветущими азалиями, гибискусами. Можно увидеть злаки с лекарственными и декоративными свойствами. Зона пустынь поражает воображение многочисленными кактусами и суккулентами, растущими на песке среди камней. Здесь же молочаи, объединенные в коллекцию, несколько видов алоэ, агавы. Гордость этой зоны – древнее растение цикас из мезозоя, внешне похожее на пальму. Прикоснуться к зеленым красотам различных континентов можно со среды по воскресенье с 10 утра до 6 вечера.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минске торжественно закрыли главный телевизионный конкурс страны, посвященный 70-летию белорусского телевидения «Телевершина-2026». Телерадиокомпания «Брест» была представлена в 5 номинациях и получила самое большое количество наград среди всех региональных телевизионных СМИ. Среди лауреатов Андрей Палагин в номинации «Лучший региональный ведущий», Людмила Лагодич в номинации «Лучший региональный журналист», программа «Охота за фейками» в номинации «Лучшая региональная общественно-политическая программа» и программа «Поколение Z» в номинации «Лучшая детско-юношеская программа». Около 4000 участников примут сегодня участие в легкоатлетическом забеге первых. В эти минуты проходит семейный забег на 1 километр. Через полчаса старт на 5, 10 и 21 километр. Нынешний забег первых посвящен победе в Великой Отечественной войне. На отметке 1945 метров организована тематическая локация. Ее оборудовали совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Организован большой спортивный праздник. Работают тематические локации и площадки. Известные спортсмены делятся советами для безопасного и эффективного бега. Так, на забеге первых замечена чемпионка Олимпийских игр Юлия Нестеренко.
0: Новости.
1: В связи с проведением забега первых до 16 часов в Бресте запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на участках улицы Зубачева от пересечения с ГУБК до Варшавского шоссе, улица Гоголя от здания номер 1 до улицы Зубачева, улица Героев обороны Брестской крепости от улицы Зубачева до Ленина, улица Ленина от ГУБК до проспекта Машерова, проспект Машерова от остановочного пункта Машерова до улицы Зубачева. Учитывайте эти изменения при построении своих маршрутов. Брестский областной лицей имени Машерова проводит сегодня для абитуриентов и родителей День открытых дверей. Это отличная возможность познакомиться с лицеем, увидеть условия обучения и проживания, получить ответы на все интересующие вопросы, отмечается в анонсе к мероприятию. Отмечается в телеграм-канале лицея имени Машерова. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем инстаграм @radio_брест. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте впервые в республике будет реализован пилотный проект «Безопасный дом». Такая информация озвучена во время рабочей встречи в Брестском горисполкоме, передает Белта. Проект разработан Брестским областным управлением департамента охраны МВД совместно с Полесьежилстрой. Его суть заключается в том, что все квартиры многоквартирного жилого дома еще на стадии строительства будут оснащены техническими средствами охраны. Предусмотрена также возможность установки оборудования аварийно-предупредительной сигнализации. Инициативу апробируют при строительстве жилого комплекса «Южный квартал». Это 2 9-этажных дома на 178 квартир, которые построят на улице Гвардейской. В Каменецком районе переданы под охрану места обитания представителей фауны, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Соответствующее решение райисполкома номер 909 опубликовано на национальном правовом портале, сообщает Белта. В перечне белоспинный дятел, мухоловка-белошейка, слизнеед ребристый. Согласно решению, они переданы под охрану государственному природоохранному учреждению Национальный парк Беловежская пуща. Также документом постановлено утверждение паспорта этих мест обитания и охранные обязательства. Решение вступает в силу после официального опубликования.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Православная церковь отмечает сегодня Вселенскую родительскую субботу. Троицкая суббота считается самым главным поминальным днем. В этот день в церкви поминают всех усопших. Белорусы ходят в храм и подают записки об упокоении и ставят свечи. Субботу считается правильно начинать с исповеди. В церквях проводятся литургии. Кроме того, на родительскую субботу принято накрывать поминальный стол, за которым собирается вся семья. Открытый турнир по художественной гимнастике «Лучики солнца» проходит в эти выходные в Брестском легкоатлетическом манеже. Более 200 юных гимнасток собрались на турнире, чтобы продемонстрировать мастерство, грацию и артистизм. Участницы приехали из разных уголков Беларуси, участие принимают также спортсменки из Российской Федерации. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Ты что это сделал?
5: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
4: А так можно было?
6: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Brest.by.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Ты что это сделал?
6: Оплатил интернет бонусами.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Министр ЖКХ опроверг слухи о том, что белорусам запрещено обустраивать клумбы у многоэтажных домов. Порядка 7-8 тысяч дворовых территорий благоустроено только собственными силами граждан. Ни о каких штрафах вообще речи быть не может, потому что палисадник – это та часть дворовой территории, где, в принципе, должен глаз радоваться. Если есть небезразличные люди, которые оказывают всяческое содействие и помощь в благоустройстве, мы только эту инициативу поддерживаем, сказал министр ЖКХ Геннадий Трубила. В министерстве ЖКХ напомнили, что прошлый год в Беларуси был годом благоустройства, однако и в нынешнем году работа продолжается. Наведение порядка на земле остается в приоритете. Знаменитый девичий виноград на Ливаневского 1 в Бресте вернется на свое место после ремонта. Директор Брестского центра по управлению недвижимостью Николай Якубовский рассказал, что любимый многими зеленый фасад будет полностью восстановлен. Сейчас историческое здание проходит модернизацию. Чтобы сохранить любимую брещанами зеленую изюминку, лозы на время ремонта аккуратно сняли и закрепили на строительных лесах. Учитывая уникальность и значимость этого природного украшения для Бреста, центром по управлению недвижимостью был заключен специальный договор с Полесским аграрным институтом. Специалисты помогут создать оптимальные условия для полноценного восстановления винограда на его прежнем месте.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В археологическом музее Берестия в рамках международной акции «Ночь музеев» сегодня состоится традиционная берестейская маевка. В программе реконструкции средневекового лагеря мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, мастер-классы по стрельбе из лука. Гостей ждут показательные выступления клубов исторической реконструкции, выступления музыкальных коллективов, фаер-шоу и многое другое. Начнется маевка в 19 часов. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: mac.by.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddefizdream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Ива, Цевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива, Цевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
9: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области чествуют лидеров завершенного ярового сева. Область в оптимальный агротехнический срок закончила сев яровых культур на 2%, перевыполнив доведенный план в 409,5 тысяч гектаров. Прибавка получилась за счет кукурузы, зерновой клин которой увеличили более чем на 20% к прошлому году, до 70 тысяч гектаров. Дополнительные гектары ввели в сельхозоборот мелиораторы. Эта земля также работает на будущий урожай. Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало внеплановую проверку популярного маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты проверят, как площадка соблюдает законы о торговле, защите прав потребителей, рекламе, ценообразовании и антимонопольные нормы. Март призывает покупателей и продавцов поделиться информацией. Если вы сталкивались с трудностями при заказе, возврате, общении с поддержкой или у вас есть идеи, как улучшить работу маркетплейса, до 12 июня напишите в ведомство. Электронная почта glavk.minsk@mart.gov.by.
0: Новости.
1: В канун Международного дня защиты детей в филиале «Спасенные художественные ценности» начинает работу выставка одного экспоната «Предсвятую твоею иконою» из цикла «Небесные покровители детей». На выставке представлена икона «Богоматерь Почаевская», написанная на Гомельском Полесье в XIX веке. Икона поступила в музей из управления КГБ по Брестской области в 1974 году. В музее была проведена ее реставрация. Выставка будет работать по 30 июня. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем инстаграм @radio_Брест. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Макбай.
1: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: В Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7,9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук, здравствуйте. На базе открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника» полным ходом идет реализация важного для агропромышленного комплекса проекта – создание регионального сервисного центра техники «Гомсельмаш». Площадку с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Работа на объекте кипит в ежедневном режиме. На предприятии проводится не просто точечный ремонт, а масштабная и комплексная реконструкция. В Жабинковском районе прошел масштабный семинар, посвященный инновациям в садоводстве и ягодоводстве. Событие развернулось на базе фермерского хозяйства «Яквил», собрав на одной площадке ведущих агрономов, фермеров и лидеров рынка. Организаторами масштабного интенсива выступили представительства компании «Сингента» в Беларуси и Российский ягодный союз. Участники узнали о перспективах и ключевых направлениях развития жимолости и смородины и о развитии яблочного бизнеса в России. Говорили о значении сортов плодов и их защите. Спикеры рассказали о роботизации и автоматизации процессов в садоводстве, на цифрах доказали экономическую выгоду перехода от ручного полива к умной капле. Детально разработали рабочие стратегии защиты клубники от заморозков, узнали секреты выращивания малины в защищенном грунте, а также первыми оценили новые защитные продукты для садов. На демонстрационных участках прошел тест-драйв современной садовой техники и систем полива. Мероприятие стало мощной площадкой для обмена опытом. В Брестском регионе чествовали лучших руководителей сельского хозяйства по итогам 2025 года. Тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность и ведет предприятие к рекордам. Конкурс «Лучший руководитель» выявил сильнейших. Особого внимания заслуживает Анна Плытник, директор открытого акционерного общества «Рогознянский» Жабинковского района. Анна Ивановна вступила в должность менее 5 лет назад. Срок небольшой, но результаты говорят сами за себя. Она уверенно вошла в тройку лидеров в номинации руководители со стажем до 5 лет.
0: Новости.
3: В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа традиционного творческого конкурса видеороликов «Налоги глазами детей». Конкурс, который ежегодно собирает сотни работ со всего региона, направлен на повышение налоговой грамотности подрастающего поколения и формирование позитивного отношения к налоговой системе через творчество. По итогам конкурса дипломом за первое место и памятными подарками была награждена учащаяся средней школы номер 1 Жабинки имени Зубачева Анна Костючек. В городе Спутники Жабинка произошло знаковое событие для делового сообщества района. Впервые организована работа центра притяжения игров «Белагропромбанка Кобрин». Этот современный проект, созданный Белагропромбанком, представляет собой уникальную экосистему и бизнес-пространство, нацеленное на поддержку, уверенный старт и масштабирование малого и среднего предпринимательства. Центр игров призван стать площадкой для генерации идей, обмена опытом и профессионального роста. Организаторы пригласили на первую официальную встречу действующих предпринимателей, самозанятых, а также тех, кто только планирует запустить собственный стартап. В Жабинке мероприятия Центра притяжения игров будут проводиться регулярно и станут традиционными. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Одним из самых молодых в Бресте является приход в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Он был основан в микрорайоне Южный, город Бреста, в 2011 году по благословению Преосвященнейшего епископа Брестского и Кобринского Иоанна. Богослужебная жизнь прихода началась в 2013 году с установки временного храма-палатки. Параллельно со служением во временном храме с мая 2013 года в приходе было начато строительство первого малого храма в честь Иверской иконы Божией Матери. Строительство храма длилось 3,5 года и завершилось его освящением архиепископом Брестским и Кобринским Иоанном 7 декабря 2017 года. За время существования прихода в нем произошли важные события. 8 июля 2014 года в приход для постоянного нахождения был привезен ковчег с частицами мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев из Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома. 8 июля 2016 года епископом Брестским и Кобринским Иоанном была доставлена с Афона в Брест икона, которую освятили от своего первого образа, одной из наиболее известных и почитаемых в православном мире чудотворных икон Иверской Божьей Матери. В ее честь прошло освящение самого храма. По преданию, икона Иверской Божьей Матери была написана евангелистом Лукой, долгое время находилась в Никее. С начала XI века пребывает в Иверском монастыре на Святой горе Афон, в честь которого и получила свое название. В мае 2018 года для храма в честь Иверской иконы Божьей Матери со Святой горы Афон были привезены иконы Божьей Матери Всецарица, святителя Николая Чудотворца, великомученика и целителя Пантелеймона. В настоящее время ведется вторая очередь строительства возведения воскресной школы. Третья очередь предполагает строительство основного храма в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покровителей семьи, любви и верности.
0: Брест аудиогид. Поехали! Наша музыка.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Бомба. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте MacBuy или по номеру плюс 375-17-247-0176.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9 11 днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.
2: Ты знаешь, этот год изменил много.
3: И что же?
2: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни –

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Max.Line.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20, по юго-западу области до 22 тепла. В Барановичах ночью 7-9, днем 15-17, в Пинске ночью 9-11, днем 19-21, в Бресте ночью 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: a jugar. Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20, по юго-западу до 22 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши треки.